0: don't worry, be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Отец мечтал видеть его юристом или биологом. Но Джордж Майкл выбрал музыку и стал одним из самых успешных британских артистов своего поколения. Сначала дуэт «Уэм» и хиты, которые звучали по всему миру. Потом сольная карьера, альбом «Фейт», две премии Грэмми и песни, ставшие классикой поп-музыки.
7: Радио Монте-Карло посвящает эфир Джорджу Майклу. От ранних работ «Уэм» до главных сольных хитов. Слушайте с 13 по 19 июля. Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло.
8: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
11: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Застройщик ООО СЗ «Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский 19. Старт продаж.
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
3: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56. Здесь мечта обретает адрес.
5: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекцион.

0: Декларация на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Девелопер Брусника напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорды.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Пляжи мира. На радио Монте-Карло. Халактырский пляж. Халактырский пляж на Камчатке может удивить своим внешним видом даже самых заядлых любителей пляжного отдыха. Вместо привычного белого песка пляж покрыт черным. Такой песок образовывается после извержений вулкана. Вулканическая лава доходит до берега и застывает в холодной воде, а волны и ветер постепенно превращают ее в песок. Вообще-то такой вулканический песок используется для производства титана, но на Камчатке им посыпают дороги зимой, чтобы не скользили машины. Халактырский пляж простирается на 30 километров вдоль Тихого океана. Несмотря на название, воды этого океана не отличаются спокойствием. Наоборот, даже в достаточно безветренную погоду высота волн может достигать 3 метров. Поэтому этот пляж особенно полюбился серферам. На побережье расположен специальный серф-лагерь, где даже новички могут освоить азы серфинга. Если, конечно, не испугаются, что их смоет неспокойными волнами не очень Тихого океана. На Халактырский пляж приходят и просто так. Прогуляться по черному горячему песку, подышать океаническим воздухом. Особо отважные могут попробовать искупаться. Вода здесь прогревается максимум до 16 градусов.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: плюс.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Новый формат открытого хранения в музее АС позволяет каждому зрителю создать собственную экспозицию. Здесь вас ждут работы легендарного художника Анатолия Зверева, концерты и перформансы. В музее АС встречи с искусством становятся незабываемы. Вторая Тверская, Ямская улица, дом 20, 6+.
2: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
3: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в 5-звездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakuter.ru.
5: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственные

0: Документальный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+. Восьмой семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Рядом Замоскворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу хай-лайф под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Откройте для себя уникальное место. Универмаг «Дантон Хоум». Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. «Дантон Хоум». Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
4: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
5: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 4 дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
7: Центр управления «Мы дома».
8: Ого! Откуда это небесное тело?
7: Из нашего фитнес-центра.
8: А этот маленький спутник?
9: Из нашей школы.
8: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
9: Мы за ресторан.
8: Тогда начинаю отсчет. 10.
10: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Лето. Шашлыки. Вечеринки до утра. Не ломайте старые табуретки. Мебельный центр «Три кита». Море садовой мебели. Кресла-качалки, плетеные столы, складные стулья и зонты от солнца. Приезжайте.
12: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды.

0: «Мы строим дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: 14, 22 и 28 июля – романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Модули трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
17: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
18: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Фейт. В 1981 году Джордж Майкл вместе со своим школьным приятелем Эндрю Риджли образовали поп-дуэт Wham, ставший очень популярным. Однако уже к середине 80-х Майкл решил уйти из проекта. Его раздражал имидж мальчуковой группы. Он хотел писать серьезную музыку. В 1986 году музыкант начал работу над сольной пластинкой. Альбом «Faith» вышел в 1987 году и стал прорывом. Продажи превысили 20 миллионов копий, а сам альбом получил Грэмми как лучший альбом года. Одноименный трек «Faith» превратился в визитную карточку артиста. Джордж Майкл. «Faith».

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
5: Уэст Ада Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал «Фаривер». Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Смайнекс. Подробности на foriver.ru.
7: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
8: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
7: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
8: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
7: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
8: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
7: Sodis.ru.
9: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
10: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Делюкс клубный дом «Левшинский 19» в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж.
10: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
12: Левшинский, 19.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Прайд от «Девелопера Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу «Прайд» под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «СЗ Лайф» Савеловская.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс Класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3671.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС. Проектная декларация на сайте.

0: дня. ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
1: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

улицы Москвы. На радио Монте-Карло. При поддержке проекта «Лето в Москве». Бульварное кольцо. Бульварное кольцо – один из самых узнаваемых маршрутов Москвы, хотя настоящим кольцом оно так и не стало. Его история началась на месте стен Белого города, которые к концу 18 века утратили оборонительное значение и были разобраны. Там, где раньше проходили укрепления, постепенно появились зеленые бульвары, новое пространство для прогулок, встреч и городской жизни. Первым в 1796 году был разбит Тверской бульвар. После Большого московского пожара 1812 года бульварная линия продолжила формироваться, а память о

0: бывшей крепостной стене сохранилось в названиях площадей «Никитские ворота», «Покровские ворота», «Яузские ворота». Так бывшая граница города превратилась в одну из его главных прогулочных осей. Бульварное кольцо менялось вместе с Москвой. В конце 19 века здесь появилась конка, позже ее сменил электронный трамвай. В советское время бульвары реконструировали, озеленяли, украшали новыми оградами и скамьями. А в 1978 году Бульварное кольцо получило статус памятника садово-паркового искусства. Сегодня этот маршрут по-прежнему остается живой частью города. Особенно летом, когда бульвары становятся не только прогулочными аллеями, но и открытыми городскими садами. В рамках проекта «Лето в Москве» и фестиваля «Сады и цветы» на бульварах появились ландшафтные композиции, арт-объекты, зоны отдыха и площадки для культурных событий. Страстной бульвар этим летом превратился в пространство искусства. Здесь проходят пленэры, работают художники, а цветники с розами, гортензиями, хвойными растениями и декоративными травами создают мягкий пейзажный фон для прогулок. На Чистопрудном бульваре театральная тема соединена с образом классического английского сада. Аллеи, живые изгороди, ротонды, арки с плетистыми розами и декоративные элементы сцены формируют пространство для отдыха, созерцания и небольших представлений под открытым небом. Цветной бульвар оформлен как территория детских воспоминаний и летней игры. Здесь появились красочные павильоны, шатры, арт-объекты в виде игрушек и босоногая тропа – маршрут, по которому можно пройти без обуви, ощущая песок, гальку и теплое дерево. Сретенский бульвар украсили стилизованные модели советских автомобилей с цветочными композициями, а пространство у Большого театра превратилось в террасный сад со скульптурами балерин среди деревьев и цветов.
1: Улицы Москвы. На радио.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Новый формат открытого хранения в музее АС позволяет каждому зрителю создать собственную экспозицию. Здесь вас ждут работы легендарного художника Анатолия Зверева. Концерты и перформансы. В музее АС встречи с искусством становятся незабываемы. Вторая Тверская, Ямская, улица, дом 20, 6+.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «РАДИО» на сайте tairai.ru.
5: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал «Фаривер». Готовые квартиры по привлекательной цене, своя пешеходная набережная и фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Смайнекс. Подробности на forever.ru.
6: 8-й семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный. 0+.
7: Новая выставка в центре Изотов, дом 21, в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
8: Загляните туда, где рождается искусство.
7: Центр Зотов. До 30 августа.
8: 6+.
9: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители. «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии rekordi.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Опус от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Опус под эксклюзивное звучание Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «ЭЗ Опус». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.

Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 4 дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. Норпис.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Домлента.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: улицы мира на радио Монте-Карло. Набережные.
1: Atlantic City Boardwalk.
2: Одна из самых знаменитых набережных Северной Америки находится в Атлантик-Сити. Это Atlantic City Boardwalk. Сам город – это известнейший прибрежный курорт и центр развлечений. Он раскинулся на песчаном барьерном острове Абсекон и с момента своего основания в 1854 году был популярным туристическим местом. Расцвет города пришелся на первую половину 20 века. Атлантик-Сити стал особым местом, где любой человек за разумную сумму денег мог найти развлечение себе по душе. На набережной словно по линейке выстроились роскошные отели, театры и рестораны. А сегодня Атлантик-Сити — это вторая столица игорного бизнеса после Лас-Вегаса. Город невозможно представить без знаменитой набережной Атлантик-Сити Boardwalk. Первое, что бросается на ней в глаза, это ее дощатый настил, напоминающий паркет. Первоначально он был практичным способом удалить песок от расположенных у берега отелей, но со временем превратился в популярнейший променад. С него открывается захватывающий вид с одной стороны на океан, с другой на яркие сказочные дома самых невероятных форм и расцветок, в которых размещаются отели, рестораны и казино. Тут же находится парк аттракционов, океанариум и один из самых высоких маяков Америки, превращенный в смотровую вышку. В Атлантик-Сити проходит огромное количество самых разнообразных мероприятий, концертов, фестивалей, шоу и спортивных событий. Одним из самых популярных становится ежегодное авиашоу «Гром над Boardwalk», посмотреть которое на главную набережную города приходят тысячи горожан и восхищенных туристов.
0: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор» – национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка Банк.
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?

0: первым ДСК не надо копить. Можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
0: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
2: Откройте для себя уникальное место. Универмаг «Дантон Хоум». Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. «Дантон Хоум». Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
3: Хочу в Китай.
4: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю. Эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: Делюкс клубный дом Левшинский, 19, в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19. Старт продаж.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС РПД. Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2016 года. Подробности на левел.ру. Дня оферта.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Пой как царица в баре сплетни. Бай Анна Асти. Караоке каждый день до рассвета. Авторское меню от шефа. Тематические вечеринки каждую неделю. Ты будешь звучать великолепно. Бронируй стол на сайте сплетни.бар. И помни, бывшим не пишем.
6: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
11: Мам, а почему трава зеленая?
12: Откуда берется гром?
13: Ну?
12: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Fast Love. В 1990 году Джордж Майкл выпустил второй сольный альбом «Listen Without Prejudice Volume 1». После этого он подал в суд на свой лейбл, обвинив их в недостаточном продвижении пластинки. Музыкант пообещал больше не выпускать альбома на этом лейбле, если проиграет дело. Суд он действительно проиграл и на несколько лет прекратил писать музыку. Только в 1996 году, уже на другом лейбле, вышел его новый альбом «Older». Главным хитом с пластинки стал сингл «Fast Love», выпущенный вторым по счету. Джордж Майкл. «Fast Love».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Восьмой семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный. 0+.
4: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
5: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
5: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
4: Чистота вод Байкала и северное сияние.
5: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
4: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
5: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933 55 33.
4: Содис.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
3: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню.
1: Пико де гальо.
2: Традиционное мексиканское блюдо под названием «Пико де гальо» представляет собой свежий соус из размельченных помидоров, лука и острых перцев чили. Это классический вариант «Пико де гальо». Однако в него могут добавляться и дополнительные компоненты, такие как авокадо, огурец, а также лайм или лимон. Имя «Пико де гальо» дословно переводится как «клюв петуха». По одной из версий, раньше этот соус брали из тарелки не столовыми приборами, а руками, большим и указательным пальцами, сложенными как птичий клювик. Поэтому по ассоциации с петухом, клюющим зерно, блюду и было дано название, знакомое сегодня каждому жителю Мексики. А из-за красно-бело-зеленого цвета, совпадающего с цветами национального флага страны, соус нередко гордо называют «сальса мексикана», подчеркивая тем самым его территориальную принадлежность. Подается пико де гальо чаще всего в составе таких кулинарных символов Мексики, как тако или фахита, а иногда и самостоятельно, как легкий летний салат. Кроме того, в некоторых регионах страны салат этот из овощного превращается во фруктовый и готовится из апельсинов, арбуза, папайи и хикамы. Такая разновидность блюда очень популярна среди детей и подростков и подается в качестве закуски в школьных столовых и кафе, находящихся рядом с учебными заведениями.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт Плюс класса» без первого взноса для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Откройте для себя уникальное место. Универмаг «Дантон Хоум». Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров готовых решений в наличии. «Дантон Хоум». Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
5: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам.

0: сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене, своя пешеходная набережная и фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Смайнекс. Подробности на forever.ru.
3: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru. С доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2000.

0: 320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
1: Пой как царица в баре сплетни. Бай Анна Асти. Караоке каждый день до рассвета. Авторское меню от шефа. Тематические вечеринки – каждую неделю ты будешь звучать великолепно. Бронируй стол на сайте сплетни.бар. И помни, бывшим не пишем.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

улицы Москвы. На радио Монте-Карло. При поддержке проекта «Лето в Москве». Бульварное кольцо. Бульварное кольцо – один из самых узнаваемых маршрутов Москвы, хотя настоящим кольцом оно так и не стало. Его история началась на месте стен Белого города, которые к концу 18 века утратили оборонительное значение и были разобраны. Там, где раньше проходили укрепления, постепенно появились зеленые бульвары, новое пространство для прогулок, встреч и городской жизни. Первым в 1796 году был разбит Тверской бульвар. После Большого московского пожара 1812 года бульварная линия продолжила формироваться, а память о бывшей крепостной стене сохранилась в названиях площадей: Никитские ворота, Покровские ворота, Яузские ворота.

0: Так бывшая граница города превратилась в одну из его главных прогулочных осей. Бульварное кольцо менялось вместе с Москвой. В конце 19 века здесь появилась Конка, позже ее сменил электронный трамвай. В советское время бульвары реконструировали, озеленяли, украшали новыми оградами и скамьями. А в 1978 году Бульварное кольцо получило статус памятника садово-паркового искусства. Сегодня этот маршрут по-прежнему остается живой частью города. Особенно летом, когда бульвары становятся не только прогулочными аллеями, но и открытыми городскими садами. В рамках проекта «Лето в Москве» и фестиваля «Сады и цветы» на бульварах появились ландшафтные композиции, арт-объекты, зоны отдыха и площадки для культурных событий. Страстной бульвар этим летом превратился в пространство искусства. Здесь проходят пленэры, работают художники, а цветники с розами, гортензиями, хвойными растениями и декоративными травами создают мягкий пейзажный фон для прогулок. На Чистопрудном бульваре театральная тема соединена с образом классического английского сада. Аллеи, живые изгороди, ротонды, арки с плетистыми розами и декоративные элементы сцены формируют пространство для отдыха, созерцания и небольших представлений под открытым небом. Цветной бульвар оформлен как территория детских воспоминаний и летней игры. Здесь появились красочные павильоны, шатры, арт-объекты в виде игрушек и босоногая тропа – маршрут, по которому можно пройти без обуви, ощущая песок, гальку и теплое дерево. Сретенский бульвар украсили стилизованные модели советских автомобилей с цветочными композициями, а пространство у Большого театра превратилось в террасный сад со скульптурами балерин среди деревьев и цветов.
1: Улицы Москвы. На радио.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Все говорят бизнесу – держитесь. А Точка Банк говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – Точка Банк.
9: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни.

0: 8 УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Восьмой семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – соседи. Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный. На плюс.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. «Водомаз» три украшения.

0: Отношения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
1: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
3: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Впервые в Геликоне великая опера «Бородина. Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь в Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
7: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Level Южно-Портовая. Застройщик ООО «СССР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на level.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные

0: оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: проекте «Радио Монте-Карло».
1: Здравствуйте, меня зовут Софи Эспекса, специально для «Радио Монте-Карло».

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Brain for Time. В 90-м году Джордж Майкл выпустил свой второй сольный альбом под названием «Listen Without Prejudice Volume 1». Этой пластинкой певец хотел показать, что он серьезный артист и автор качественных текстов. Именно поэтому название диска переводится как «Послушайте беспристрастно». Первым синглом с альбома стала композиция «Praying for Time», в которой говорится о социальной несправедливости. Трек сразу стал популярным, однако певец отказался снимать на него клип. Тогда студия звукозаписи выпустила собственное видео, где на темном фоне показывался лишь текст песни. Джордж Майкл, «Praying for Time».

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Включительно.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
5: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании «ФСК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 31 июля.

0: 18+, включительно.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Содис.ру.
3: 4 дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорды.ру.
6: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
5: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру, и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Кіновояж на радіо Монте-Карло. Фильм «Побег из Шоушенка» не богат на локации. Собственно, практически все действие разворачивается в стенах вымышленной тюрьмы Шоушенк в штате Мэн. В жизни ее роль сыграло настоящее исправительное учреждение в Мэнсфилде, штат Огайо. К моменту начала съемок в 1993 году заведение уже 3 года как не действовало. Причем закрытие тюрьмы добились сами заключенные. В 90-м году они подали коллективный иск, которым сослались на переполненность и нечеловеческие условия. В итоге всех перевели в более современный комплекс зданий, а старые корпуса оказались заброшены. Их собирались снести, но ради съемок процесс был отложен. За 3 года здание обветшало настолько, что киношникам пришлось потратить на его реставрацию значительную часть 25-миллионного бюджета картины. Тем не менее, часть интерьерных съемок пришлось провести все-таки в студийных павильонах. Речь, например, о комнате, где проходили слушания по досрочному освобождению, и о кабинете начальника тюрьмы. Когда к фильму пришел успех, к местам съемок потянулись туристы. Им на радость здание Шоушенка было продано обществу реформаторского сохранения Мэнсфилда за символический 1 миллион.

0: доллар, при условии, что из тюрьмы сделают туристический аттракцион. В итоге в 95 году там устроили музей, по которому организуют экскурсии для всех желающих. Часть помещений также сдается в аренду под вечеринки и фотосессии. Кстати, всего в 20 километрах от этой локации можно было увидеть и раскидистый дуб, под которым герой Тима Робинса оставил для персонажа Моргана Фримена шкатулку с деньгами и письмом. Увы, в 2011 году дерево сломало пополам ветром во время урагана. А еще через 5 лет 200-летний дуб окончательно погиб. Загадочным образом ни одно другое дерево в округе не пострадало.
1: Киновояж. На радио Монте-Карло. Летняя веранда. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Хм.
1: Откуда берется гром?
2: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Чек-лист для поездки за границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кукушка, кукушка, сколько лет нам копить первый взнос на квартиру в первом ДСК? Что это она?
2: А с первым ДСК не надо копить, можно сразу купить. Квартиры «Комфорт плюс класса» без первого взноса. Для всех. С ежемесячным платежом всего от 53 тысяч рублей.
1: А кукушка откуда знает?
2: Сорока на хвосте принесла. Первый ДСК. Квартиры без первого взноса для всех. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Смайнекс. Подробности на forever.ru.
3: Гранд Лобби Шаляпин в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
4: 8-й семейный фестиваль «Дачная царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
2: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
4: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
5: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 4 дня до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОБРН 116-784-73-92-30-0.
9: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая.
10: Застройщик ООО «СССР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
13: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
15: Пять песен о любви
16: на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Вернем.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на foriver.ru.
2: Откройте для себя уникальное место. Универмаг Дантон Хоум. Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. Дантон Хоум. Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж. Новый формат открытого хранения в музее АС позволяет каждому зрителю создать собственную экспозицию. Здесь вас ждут работы легендарного художника Анатолия Зверева. Концерты и перформансы. В музее АС встречи с искусством становятся незабываемы. Вторая Тверская, Ямская улица, дом 20, 6+.
3: Делюкс клубный дом Левшинский, 19, в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3.5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж.
4: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Левшинский, 19.
5: 14, 22 и 28 июля романтичная премьера «Лето». Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ.
6: В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хайлайф от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Рядом Замоскворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу хай-лайф под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ. Учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
5: Компания Sodis открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
4: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
5: Sodis. Индивидуальные туры для взаимодействия. Искательных клиентов 933-55-33 sodis.ru.
6: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
7: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Лето, шашлыки, вечеринки до утра. Не ломайте старые табуретки. Мебельный центр «Три кита». Море садовой мебели. Кресла-качалки, плетеные столы, складные стулья и зонты от солнца. Приезжайте!
9: 4 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВКфест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
10: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
11: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Журнал «Мудборд». Стильный глянец для тех, кто видит красоту в деталях.
14: Журнал «Мудборд». О звездах, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
13: Журнал «Мудборд» в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях двух столиц. 16+.
15: Восьмой семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Бонни Тайлер.
2: Валлийскую певицу Бонни Тайлер легко узнать по фирменному хрипловатому голосу. Но за этой знаменитой хрипотцой скрывается не только удачное стечение обстоятельств, но еще и характер. Упрямый, жизнерадостный и удивительно спокойный по отношению к жизни. Несмотря на мировую славу, сама Бонни всегда производила впечатление человека, который не слишком стремится быть звездой и предпочитает просто заниматься любимым делом. Будущая певица родилась в Уэльсе под именем Гейнер Хопкинс в семье шахтера и домохозяйки. Денег было немного, детей шестеро, но музыки в доме хватало. Старшие братья и сестры знакомили ее с пластинками Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры и The Beatles. А первое выступление Бонни состоялось еще в детстве в местной часовне. Никакого стремительного пути к славе не было. Она рано оставила школу, работала в продуктовом магазине, участвовала в местных конкурсах талантов, пела в клубах и небольших группах. Даже имя будущей звезде пришлось искать несколько раз. Сначала Гейнер стала Шэрон Дэвис, чтобы ее не путали с другой валлийской певицей, а затем, по совету звукозаписывающей компании, выбрала новое имя. Легенда оказалась довольно прозаичной. Будущая Бонни Тайлер просто выписала понравившуюся имя и фамилию из газеты. Одна из самых известных историй ее жизни тоже связана не с успехом, а с ошибкой. После операции на голосовых связках врачи строго-настрого на 2 месяца запретили ей разговаривать. Но однажды Бонни сорвалась на крик и повредила связки. В результате появился тот самый голос, который позже станет ее визитной карточкой. Многие артисты восприняли бы такое как катастрофу. Бонни же превратила это в свое главное достоинство. Точно так же она относилась и к карьере. Когда композитор Джим Стейнман поначалу не увидел в ней особого потенциала, она не обиделась и не сдалась. Напротив, продолжала добиваться встречи и в итоге убедила его послушать ее запись. Так появилась песня «Total Eclipse of the Heart», которая навсегда вошла в историю поп-музыки. При всей своей мировой известности Бонни никогда не производила впечатления человека, живущего исключительно сценой. Она любила путешествовать, могла позволить себе роскошный образ жизни, но при этом оставалась очень привязанной к родному Уэльсу, куда неизменно возвращалась. А в интервью чаще говорила не о славе, а о простых удовольствиях. Вкусной еде, семье, друзьях и доме.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене, своя пешеходная набережная и фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Смайнекс. Подробности на forever.ru.
2: Гранд Лобби Шаляпин в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома.

0: кредитные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорды.ру.
2: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
3: Загляните туда, где рождается искусство.
2: Центр Изотов до 30 августа.
3: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Прайд от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «СЗ Лайф» Савеловская.

0: Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС «Заходи» в проектной операции на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
1: Откройте для себя уникальное место. Универмаг Дантон Хоум. Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. Дантон Хоум. Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого! Откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отчет. 10.
5: Космический
3: 9,
5: центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда

0: точно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
1: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Дом, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «РАДИО» на сайте tairai.ru.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Пой как царица в баре сплетни. Бай Анна Асти. Караоке каждый день до рассвета. Авторское меню от шефа. Тематические вечеринки каждую неделю. Ты будешь звучать великолепно. Бронируй стол на сайте сплетни.бар. И помни, бывшим не пишем.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
7: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации «Л номер FS-77-9560» от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
8: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!

0: влюбленного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. A different Kona. Джордж Майкл – этнический грек. Его настоящее имя – Йоргос Панайоту. Впрочем, родился Майкл в Великобритании. Родители были далеки от мира музыки, но в доме была обширная фонотека, которую Майкл с удовольствием слушал. А когда ему подарили 3 собственных пластинки, мальчик решил сам стать музыкантом. На пластинках были записаны песни Тома Джонса и американской группы Supremes. Как позже рассказывал Джордж Майкл, именно эти исполнители и определили его звучание. Джордж Майкл, A Different Kona.

0: Реклама.
1: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Застройщик ОСЗ Смоленский бульвар. Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский 19. Старт продаж.
2: 14, 22 и 28 июля романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+.
3: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Опус от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Опус под эксклюзивное звучание Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «ОСЗ Опус». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

0: Два моря – Средиземное и Эгейское.
1: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
0: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
1: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
0: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
1: Респектабельный семейный отдых в Турции.
0: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. «Содис.ру».
2: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».
3: Гранд Лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: Отец мечтал видеть его юристом или биологом. Но Джордж Майкл выбрал музыку и стал одним из самых успешных британских артистов своего поколения. Сначала дуэт Wham и хиты, которые звучали по всему миру. Потом сольная карьера, альбом Fate, две премии Грэмми и песни, ставшие классикой поп-музыки.
7: Радио Монте-Карло посвящает эфир Джорджу Майклу. От ранних работ Wham до главных сольных хитов. Слушайте с 13 по 19 июля. Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Гамлет. Свою самую известную пьесу Уильям Шекспир написал в конце 16 века и даже представить не мог, что столетия спустя текст его «Гамлета» будет переведен на все языки мира, а каждый драматический актер будет мечтать исполнить именно роль Гамлета. Детективная история о борьбе за престол, безумии, любви и мести была написана лишь для того, чтобы поставить кассовый спектакль. Причем сюжет Шекспир не придумал сам, а позаимствовал у безвестного английского автора, написавшего драму мести на основе средневековых летописей. Одним словом, получился ремейк. Но Шекспир обладал уникальным даром находить и адаптировать сюжеты, способные заинтересовать самую разную публику. И в результате «Гамлет» по его сценарию шел при полных аншлагах дольше других пьес. Впрочем, о том, чтобы издать пьесу, никто даже не помышлял. Драма в те времена считалась низким жанром литературы, и место ей было не на бумаге, а только на сцене. Тем не менее, в 1603 году внезапно появилась бумажная версия популярного спектакля. Она была неполной, с грубо урезанными диалогами и монологами, и сильно упрощенной. Вскоре выяснилось, что на публикации хотел подзаработать один из второстепенных актеров, занятых в спектакле. Чтобы не было мучительно стыдно за эту низкопробную публикацию, труппе Шекспира пришлось издать пьесу в оригинальном виде. Так «Гамлет» остался в веках и из захватывающей детективной истории превратился в глубокое философское произведение, великую трагедию. Роль Гамлета признана одной из самых сложных в мировой драматургии. Не только потому, что герой постоянно на сцене или в кадре и произносит длинные монологи, но и потому, что актеру приходится доносить до зрителя все душевные терзания и непрерывную внутреннюю борьбу своего персонажа, а это требует невероятного напряжения сил. Поэтому и считается роль Гамлета вершиной актерской карьеры и признанием таланта. И каждый уважающий себя трагический актер считает великой честью сыграть Гамлета в театре или в кино.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Летняя веранда. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: всему круглосуточно. 6
1: плюс. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В «Сбере» самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в «Сбере», выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026.

0: кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Музыка. Радио Монте-Карло. Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я очень хочу продемонстрировать, что госпел, кантри, блюз, ритм-н-блюз, джаз и рок-н-ролл на самом деле все одно и то же. Все это американская музыка и американская культура. Это Джеймс.

0: Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.